0: Христос се роди!
1: Боже Христос роди!
0: Христос се роди!
1: Боже Христос
0: роди! Мир Божи! Христос се роди!
2: Радио Источник можете пratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.